зову. Смотри, черную сильно рыбу, что придет со свечой и закинет с разбегу на спину. Унесет по волне, как огонь из лучины, через лед и огонь.

в мертвом доме окна, словно бельма, в половину взросли бурьяны, и ветер